0: дорогие друзья, встречаем тут понедельник в компании лучшей музыки Микс ФМ. Приветствую вас на летней волне. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И добавим в наш плейлист треки от Софилис Бэкстер, также Стефан Грюмвальд и Ройланд и Серпент будут чуточку позже.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет всем, кто присоединился только что. Мы отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM. Джейсон Дерула, Кельвин Харрис, а также Флоренс энд Машин уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера. Целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
2: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Не останавливаемся ни на секунду. Движение — это жизнь, а жизнь вместе с Микс ФМ — это в первую очередь хорошее настроение и любимая музыка. Ее у нас очень много, скоро будем слушать, но для начала задачимся информацией о погоде.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок.

0: Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
2: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 11 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Стоимость обучения в российских вузах в 2026 году выросла почти на 11%. Средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составила 10,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты предварительного мониторинга Миноборнауки Российской Федерации. Ведомство ежегодно проводит мониторинг оплаты за обучение в рамках приемной кампании очередного учебного года. В ходе мониторинга проводится оценка стоимости обучения для студентов, поступающих на первый курс. В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством об образовании университеты автономны в определении стоимости платного обучения. Минимальный допустимый уровень при этом устанавливается учредителем вуза. Банки стали сокращать суммы ипотечных кредитов. Российские банки стали заметно чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, а также реже одобрять заявки на жилищные займы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России и Национального бюро кредитных историй. Разница между желаемой и согласованной суммой кредита составляет около 21%. Это свидетельствует об ужесточении подходов кредитных организаций к оценке рисков и платежеспособности клиентов. Одновременно снизилась и доля одобряемых ипотечных заявок. Банки одобряли лишь 37% обращений граждан за ипотекой. Годом ранее этот показатель находился в диапазоне 43-51%. В России с 1 сентября вводится единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. Он пояснил, что сейчас на одной кассе могут находиться QR-коды от разных банков, и покупатель вынужден искать свой. Для граждан нововведение прежде всего означает удобство, а для владельцев бизнеса – снижение издержек за счет реальной конкуренции между банками за эквайринг. Парламентарий добавил, что предприниматель больше не будет привязан к одному провайдеру. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards. Hey, yeah, I like this right here. Makes me feel free. It's got that, you know, that bomb. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, Mr. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, world. Ba-dum-bum, ba-da-da-da-da, wide.

0: Продолжаем развлекаться под лучшую музыку Микс FM, не забывая о том, что трудовые будни в самом разгаре. Далее в эфире One T, Youngblood, Hook, Doja Cat, а прямо сейчас реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс FM.
3: Микс Экзотика. Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс Экзотика. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: продолжаем понедельник под лучшую музыку Микс ФМ. Бенсон Бун, Лизо, Ариана Гранде уже на очереди. Перед этим послушаем небольшую рекламу.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Микс ФМ.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7. Слушаем любимую музыку после рекламы и прогноз погоды.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
5: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс ФМ.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: день в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Стоимость обучения в российских вузах в 2026 году выросла почти на 11%. Средний рост стоимости обучения в российских вузах в текущем году составила 10,7% по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют результаты предварительного мониторинга Миноборнауки Российской Федерации. Ведомство ежегодно проводит мониторинг оплаты за обучение в рамках приемной кампании очередного учебного года. В ходе мониторинга проводится оценка стоимости обучения для студентов, поступающих на первый курс. В пресс-службе напомнили, что в соответствии с законодательством об образовании университеты автономны в определении стоимости платного обучения. Минимальный допустимый уровень при этом устанавливается учредителем вуза. Соцфонд начал прием заявлений на ежегодную семейную выплату. Социальный фонд открыл прием заявлений на новую меру поддержки для семей с двумя и более детьми – ежегодную семейную выплату. С начала месяца родители могут обратиться за пособием через портал госуслуг, клиентские службы фонда и МФЦ. Уточняется, что для оформления понадобится подать заявление. Остальные сведения соцфонд соберет и проверит самостоятельно. Некоторые документы, согласно действующим правилам, родители должны будут предоставить самостоятельно. Например, выданные за границей свидетельства о рождении и браке или сведения о доходах от силовых ведомств. На подачу заявления у родителей есть 4 месяца, до 1 октября. Социальный фонд рассмотрит заявление семьи в течение 10 рабочих дней и в течение дня после вынесения решения уведомит родителя о результате. В случае одобрения средства будут перечислены в пределах 5 рабочих дней. Каждый второй россиянин просит запретить использовать искусственный интеллект при подборе персонала. Это выяснил в результате своего исследования сервис по поиску работы SuperJob. Россияне не готовы полностью доверить машинам решение о своем трудоустройстве. Большинство опрошенных, 57%, относятся к автоматическому скринингу резюме отрицательно, а каждый второй, 50%, считает, что использование искусственного интеллекта в этих целях необходимо запретить на законодательном уровне. Мужчины настроены более скептически. Отрицательный ответ об использовании искусственного интеллекта при отборе резюме дали 65%. Мужчин против 50% женщин. При этом женщины чаще занимают нейтральную позицию – 29% против 20% среди мужчин. Положительного мнения об искусственном интеллекте придерживаются лишь 8% россиян – 9% женщин и 6% мужчин. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Привет всем присоединившимся к Mix FM. Мы движемся далее под лучшую музыку. Some People, Will.i.am и Cody Wise, также Gorillaz и Thundercat. Совместно на работе уже на очереди.
1: Погода на Mix FM. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Mix FM.
3: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skylandе устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс. И, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На набережной Нижняя Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
2: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Движемся дальше под лучшую музыку. Поделюсь ей сразу после рекламы. Five Hearts, Purple Disco Machine, а также Take That уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Mix FM.
2: Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика. Таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче и оставайтесь на волне 102.7 в продолжении этого понедельника. Ваша любимая музыка и полезная информация, что с погодой в городе, узнаем прямо сейчас.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: В случае возникновения пожара или другой нештатной ситуации незамедлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час дня в Хабаровске.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. Банки стали сокращать суммы ипотечных кредитов. Российские банки стали заметно чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, а также реже одобрять заявки на жилищные займы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России и Национального бюро кредитных историй. Разница между желаемой и согласованной суммой кредита составляет около 21%. Это свидетельствует об ужесточении подходов кредитных организаций к оценке рисков и платежеспособности клиентов. Одновременно снизилась и доля одобряемых ипотечных заявок. Банки одобряли лишь 30-37% обращений граждан за ипотекой. Годом ранее этот показатель находился в диапазоне 43-51%. В России может снизиться производство икры в этом году. Производство икры в России в 2026 году может незначительно снизиться по сравнению с показателем 2025 года. Однако этого хватит для полного обеспечения внутреннего рынка. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Физический объем производства будет сопоставим с объемом 2024 года. Может быть, чуть меньше объема 2025 года. По оценкам ассоциации, объем икорного рынка в стране колеблется от года к году в зависимости от вылова, но усредненно в коридоре 17-20 тысяч тонн. Две трети лососевая икра, остальное щучья, сельдевая, минтаевая, мойвы, трески и совсем немного осетровая. При этом красная икра занимает самую выгодную маркетинговую нишу и остается самым популярным видом икры в стране. По итогам прошлого года ее производство выросло на 21% и составило 12 400 тонн. Количество руководителей среднего звена в российских компаниях за 2025 год сократилось на 4% против 1,5% годом ранее. Об этом говорится в обзоре консалтинговой компании «Регрупп». В обзоре отмечается, что руководители среднего звена составляют 14,1% от общей численности работников компании, принявших участие в исследовании. Наиболее заметен чистый отток менеджеров среднего звена в финансовом секторе. Он составил 2,8% при общем сокращении персонала на 2,3%. При этом уточняется, что коэффициент увольнений по инициативе сотрудников снизился с 19% до 14%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: 13:20 на студийных часах. Если обедаете, приятного аппетита. Мы сейчас немножко передохнем, потом снова за работу. 102.7 с вами в компании. Реклама далее. И сразу после Magic, Сэм Фелт и Элла Хендерсон. И мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем наш занимательный музыкальный эфир. No Dub, Sam Henshaw и Ava Max готовы присоединиться после рекламы. Будьте рядышком и оставайтесь в отличном настроении.
1: Реклама на Mix FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. От города 4212.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
1: Реклама на Mix FM.
5: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: И на секунду не останавливаемся. Движение – это жизнь. Жизнь под лучшую музыку в два раза веселее. Сейчас небольшая реклама и прогноз погоды. И далее новый музыкальный блок.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске дождь. Температура воздуха после полудня до 18 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 4.

0: 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9 кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9 кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
3: Реклама на Микс-ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 2 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Муниципалитеты Хабаровского края получат губернаторскую субсидию на закупку автобусов. В этом году по поручению Дмитрия Демешина субсидия на обновление общественного транспорта в муниципалитетах края увеличена с 59 миллионов рублей до 70. Денежные средства выделяются образованием региона в рамках региональной программы развития транспортной системы. Проект помогает районам планомерно обновлять парк техники и таким образом делать перевозки комфортнее для пассажиров. В прошлом году благодаря краевой поддержке районы смогли обновить 12 единиц общественного транспорта. В этом году средства на обновление автобусов получат 7 муниципалитетов. Это Охотский, Солнечный, Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск на Амуре. Перевозчиками запланировано купить 14 новых машин, 11 из них среднего класса, остальные малого. Спортивные объекты Хабаровского края переходят на умный контроль в рамках федерального проекта «Государство для людей». Его цель – создание клиента-центричного государства, в центре которого стоит человек и его потребности. Первым объектом цифровой трансформации спортивной инфраструктуры региона стала арена Ерофея, прилегающие к ней спорт-объекты. Система видеонаблюдения с функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта арены теперь подключена к облачной платформе, интегрированной с автоматизированной системой управления в сфере физической культуры и спорта и Минспортом России. Камеры с распознаванием лиц выполняют две ключевые функции. Это безопасность, визуальный контроль в реальном времени и запись в облачном архиве для анализа спорных ситуаций, а также автоматический учет посещаемости. Точность распознания посетителей достигает 95%. Новая система позволяет в онлайн-режиме видеть актуальную загрузку каждого объекта на территории арены Ерофей, выявлять часы пик и периоды низкой загруженности для перераспределения нагрузки, синхронизировать данные с электронным паспортом спортсмена, отслеживая количество занятий и интенсивность тренировок конкретного человека. Помимо арены Ерофей, частью общей системы также стала умная спортивная площадка, модульный спортивный зал, а в перспективе к сервису будет подключен и недавно открывшийся фиджитал-центр. Фестиваль-ярмарка «Амурфест Лето» пройдет в Хабаровске в июле. Он состоится 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Мастера и предприниматели могут подать заявку на участие до 19 июня. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства туризма края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В этом году праздник приурочен к объявленному указом президента России Году единства народов России, Году спорта, который объявлен в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. В этот раз приоритет при отборе будет отдаваться продукции соответствующей летней тематике. Желающие могут заполнить электронную заявку на официальном сайте Амурфеста. Результаты станут известны в июле. Участие в фестивале является бесплатным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек. Один китайский юань – 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен – 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Делайте громче, оставайтесь на 102.7. В продолжении этого часа лучшая музыка и прогноз погоды. Маклемор, также Sound of Legend, Дав Кэмерон присоединятся уже совсем скоро.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
6: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
7: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.
8: Got some mango high, choose a bag of chips. Rolling through the city and we hide behind the tents. In the Benzo, got the swisher out the window, then we dip.

Old School. Музыка, проверенная временем. Touch this.

0: счастье.
1: Привет, дорогие друзья. Лучшая музыка продолжается на волне 102.7. Тренти Остерхёрст, также Биби Рекса и Сэм Хэншоу вместе с Камилой Кабелли уже на очереди в такой прекрасной компании. Движемся вперед.
2: Реклама на Микс FM.

0: 8 вечера на Микс-ФМ.
1: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
2: Аудитория 16+.
3: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: приветствую всех присоединившихся к Mix FM. Очень хорошо, что нам предстоит вместе продолжить этот понедельник. К песням вернемся сразу после рекламы и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
1: Реклама на Mix FM.
6: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Эскиз фасада будущего музыкального театра могут предложить жители Хабаровского края. Министерство строительства региона объявило открытый конкурс на разработку архитектурной концепции фасада Краевого академического музыкального театра. Прием заявок и проектов продлится до 6 июля. Необходимость конкурса возникла после того, как на градостроительном совете 25 мая были представлены два варианта облика здания. Оба вызвали дискуссию среди экспертов и не получили единогласного одобрения, после чего поступило предложение дать возможность высказаться широкой аудитории. Итоги первого тура подведут 15 июля. Комиссия отберет от 3 до 5 лучших работ и передаст их в Министерство культуры для общественного голосования. Положение о конкурсе и условия участия опубликованы на официальном сайте Министерства строительства Хабаровского края. Мошенники начали пугать россиян удалением аккаунта. Для этого злоумышленники отправляют пользователям ложные уведомления о грозящем удалении аккаунта в мессенджеры. Также предлагается срочно отменить процедуру. В состоянии стресса пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту. Россиянам, которые могут получить подобное сообщение, советуют не торопиться отменять удаление аккаунта. Нужно проверить подлинность уведомления. Сделать это несложно. Официальные сервисные аккаунты не имеют статуса «был-была недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если официальный представитель зарегистрирован лишь в 2024-25 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности. Обустройство туристской тропы «Легенда Севенов» началось на территории национального нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках реализации федерального проекта «Тропы Дальнего Востока». Создание такого маршрута соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Открытие тропы запланировано на осень этого года. Сейчас на территории будущего маршрута ведутся геодезические работы. Специалисты устанавливают реперы для дальнейшего проектирования тропы, готовят ее основания. Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобным для посетителей разных возрастов, включая организованные туристические группы и школьников. Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: продолжаем плавание по музыкальным волнам Mix FM. Сейчас небольшая реклама, и сразу после Carly Rae Jepsen, DJ Tiesto, а также группы Panic at the Disco, а еще мои коллеги расскажут о погоде.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Микс FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте громче, оставайтесь на волне 102.7 в продолжении часа. Ваша любимая музыка, Феликс Картл, также Зейн и Тайни Темп, и Тинаша в совместной работе уже на очереди.
1: Реклама на Микс FM.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс-ФМ. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
4: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Продолжаем движение вперед вместе с Микс ФМ. И останавливаться, конечно, не собираемся. Сразу после рекламы информации о погоде на завтра. Ловите новый музыкальный блок и не скучайте.
1: Погода на Микс ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
6: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Mix FM.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 4 часа дня в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Жители Хабаровской Сосновки останутся без горячей воды. Многоквартирные дома и социальные объекты в Сосновке подключены к горячему водоснабжению от Хабаровской ТЭЦ-1 по тепломагистрали ТМ-17. В связи с капитальным ремонтом на 4 участках трубопровода с 17 июня по 25 сентября будет ограничена подача горячей воды по 85 адресам. Жители Хабаровска останутся без горячей воды с 17 июня по 3 июля. Это коснется домов по улицам Ванкова, Бойко-Павлова, Двойная, Даватор, Колгуева, Мезенская, Пролетарская, Тихоокеанская, Чекалова и переулку Сормовский. Как утверждают специалисты хабаровских тепловых сетей, на этих объектах нет технической возможности организовать режим циркуляции на время ремонтных работ. Новая линия электропередач свяжет Хабаровск и Комсомольск на Амуре в 2030 году. Губернатор Дмитрий Демешин провел встречу с главой Минэнерго России Сергеем Цивилевым. Стороны обсудили изменения генеральной схемы развития энергетики. Как сообщил глава региона, сейчас правительство края ведет работу по разработке специальной индивидуальной программы по строительству энергообъектов, скорейший запуск ТЭЦ-4 в Хабаровске и возведение новых ЛЭП. По словам губернатора, перед Хабаровским краем стоят амбициозные задачи по развитию промышленности в 2030-32 годах региону потребуется дополнительная энергомощность. Крупные проекты Малмышский ГОК, гидрометаллургический комбинат и другие готовы начинать строительство уже сейчас. Другое направление работы в данной сфере – модернизация существующей инфраструктуры. В комплексный план также внесут корректировки. Новую магистраль ЛЭП-500 Хабаровск-Комсомольская откроют уже к 2030 году. Творческие коллективы Хабаровского края приглашают к участию в Этнофесте. Межрегиональный фестиваль «Этнофест. Земля черного дракона» пройдет 8 и 9 августа в рамках Года единства народов России. Прием заявок на участие в мероприятии продлится до 30 июня. К участию приглашают творческие коллективы, мастеров декоративно-прикладного искусства, команды национальных видов спорта, а также специалистов в области изучения и сохранения исчезающих языков. Желающим стать частью «Этнофеста» важно составить анкету с примерами своего творчества. Ссылки принимают на видеозаписи, сделанные не ранее 2024 года, без монтажа и наложения звука.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: привет всем, с кем еще не слышались. Меня зовут Настя Абрамова, и мы продолжаем наш музыкальный эфир на Mix FM, Tokyo Hotel, Энн Мари, Walk of the Earth уже на очереди. Перед этим послушаем рекламу и прогноз погоды.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс FM.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Mix FM.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Передаю всем музыкальный привет. Очень приятно оказаться с вами в одной компании. Здесь на волне 102.7. Небольшая реклама. И далее новый музыкальный блок. Lady Antebellum, Maroon 5, Lil Wayne и Bruno Mars уже на очереди.
1: Реклама на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевести вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: мы приближаемся к вечеру понедельника, уточняем, что с погодой в городе будет завтра, и сразу после рекламы возвращаемся к лучшей музыке Mix FM. Делайте громче, пусть ваше настроение будет на высоте.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
5: Телефон 8 800 333 69 37.
6: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
1: Реклама на Mix FM.
3: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 5 часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Контроль за нацпроектами в Хабаровском крае станет эффективнее благодаря новым цифровым подходам. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин и руководитель федерального казначейства Роман Артюхин договорились о внедрении новых цифровых подходов к управлению регионом. Соглашение, которое предусматривает совместную работу в государственной системе газоуправления, заключено на полях Петербургского международного экономического форума. Оно переводит сотрудничество с казначейством от простого контроля за деньгами к современному цифровому управлению. Благодаря онлайн-доступу к данным на федеральных аналогичных панелях правительство Хабаровского края сможет точнее оценивать развитие экономики и следить за выполнением нацпроектов. Краевые базы данных будут напрямую связаны с федеральной системой. Это избавит от рутинной работы и дублирования отчетов. Важная часть пилотного проекта – совместная донастройка системы. Федеральное казначейство обучит краевых специалистов работе в газоуправлении. При этом служащие региона выступят не только пользователями, но и экспертами. Опираясь на свой реальный опыт, они протестируют систему на практике и предложат идеи, как сделать ее еще удобнее и эффективнее. Садоводов и дачников Амурска поддержат субсидиями. Администрация города объявила о начале конкурсного отбора среди садоводческих некоммерческих товариществ на предоставление субсидий для возмещения части затрат. Прием заявок продлится с 8 июня по 8 июля. Субсидии предоставляются по трем основным блокам. Первый касается инженерной инфраструктуры. Средства можно направить на технологическое присоединение СНТ к линиям электроводоснабжения и водоотведения за пределами территории товарищества. Второй блок – благоустройство общих территорий. Это строительство и ремонт дорог, проездов, обустройство кюветов, канав и выездов, установка ворот, калиток и ограждений из металлических листов и сеток, а также оборудование площадок для мусорных контейнеров. Третье направление – безопасности здоровья, обеспечение первичных мер пожарной безопасности и проведение карицидной обработки территории. Отдельно субсидии выделяются на проведение комплексных кадастровых работ в границах СНТ. Рассмотрение заявок запланировано на период с 9 по 19 июля, а заключение соглашения о предоставлении субсидии на 6 августа. Собственная программа развития туризма появилась в Анинском районе. Министр туризма Марина Ярцева в ходе рабочей поездки обсудила туристический потенциал муниципалитета с главой района Алексеем Масловым. По поручению губернатора Дмитрия Демешина в ближайшее время они подготовят дорожную карту по реализации стратегии развития туризма в районе. Планируется увеличить туристический потенциал территории за счет развития инфраструктуры, продвижения локальных достопримечательностей и улучшения сервиса. Как прокомментировал глава Анинского района Алексей Маслов, речь также идет о рекреационном, лечебном, событийном и промышленном туризме. В районе есть крупные промышленные объекты, небольшие туристические базы отдыха, интересные для посещения. Он добавил, что в районе уже сформированы территории, которые обладают высоким потенциалом для развития туризма и создания современной туристической инфраструктуры. Это поселок Тумнин, который знаменит термальными радоновыми источниками, содержащими лечебные свойства, село Дата, культурный центр Орочей и река Улики.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня – доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек. Один китайский юань – 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен – 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы продолжаем двигаться далее под лучшую музыку. Феликс, Ян, также Чейнсмок, Дайя, Холорфоник уже на очереди. Передайте небольшая реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
2: Реклама на Микс-ФМ.
3: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Брать Вову и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На Набережная Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Реклама на Микс-ФМ.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Небольшая реклама далее, и новый музыкальный блок уже на очереди. В нем примут участие Gorgon City, Holy Moly, также DJ Avicii, Martin Garrix и John Legend. В совместной работе присоединятся чуть позже.
1: Реклама на Mix FM. Old School на Mix FM. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Делайте приемник громче и оставайтесь на волне 102.7. Чем бы вы сейчас не занимались, классную музыку ловите после рекламы и прогноза погоды на завтра.
1: Погода на Микс-ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый. Реклама на Микс-ФМ.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Микс-ФМ. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Микс-ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: МЧС России предупреждает. Будьте осторожны с огнем. Не курите в постели и вблизи легко воспламеняющихся предметов. Убедитесь, что ваша сигарета не станет причиной пожара.
6: «Губерния» в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: часов вечера в Хабаровске. Новости.
1: В студии Анастасия Каменева. Здравствуйте. Муниципалитеты Хабаровского края получат губернаторскую субсидию на закупку автобусов. В этом году по поручению Дмитрия Демешина субсидия на обновление общественного транспорта в муниципалитетах края увеличена с 59 миллионов рублей до 70. Денежные средства выделяются образованием региона в рамках региональной программы развития транспортной системы. Проект помогает районам планомерно обновлять парк техники и таким образом делать перевозки комфортнее для пассажиров. В прошлом году благодаря краевой поддержке районы смогли обновить 12 единиц общественного транспорта. В этом году средства на обновление автобусов получат 7 муниципалитетов. Это Охотский, Солнечный, Бикинский округа, Николаевский, Амурский и Ванинский районы, а также Николаевск на Амуре. Перевозчиками запланировано купить 14 новых машин, 11 из них среднего класса, остальные малого. Спортивные объекты Хабаровского края переходят на умный контроль в рамках федерального проекта «Государство для людей». Его цель – создание клиента-центричного государства, в центре которого стоит человек и его потребности. Первым объектом цифровой трансформации спортивной инфраструктуры региона стала арена Ерофея, прилегающие к ней спорт-объекты. Система видеонаблюдения с функциями видеоаналитики и искусственного интеллекта арены теперь подключена к облачной платформе, интегрированной с автоматизированной системой управления в сфере физической культуры и спорта и Минспортом России. Камеры с распознаванием лиц выполняют две ключевые функции. Это безопасность, визуальный контроль в реальном времени и запись в облачном архиве для анализа спорных ситуаций, а также автоматический учет посещаемости. Точность распознания посетителей достигает 95%. Новая система позволяет в онлайн-режиме видеть актуальную загрузку каждого объекта на территории арены Ерофей, выявлять часы пик и периоды низкой загруженности для перераспределения нагрузки, синхронизировать данные с электронным паспортом спортсмена, отслеживая количество занятий и интенсивность тренировок конкретного человека. Помимо арены Ерофей, частью общей системы также стала умная спортивная площадка, модульный спортивный зал, а в перспективе к сервису будет подключен недавно открывшийся фиджитал-центр. Фестиваль-ярмарка «Амурфест Лето» пройдет в Хабаровске в июле. Он состоится 11 и 12 июля на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского. Мастера и предприниматели могут подать заявку на участие до 19 июня. Фестиваль реализуется при поддержке Министерства культуры и Министерства туризма края в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который инициирован президентом России Владимиром Путиным. В этом году праздник приурочен к объявленному указом президента России Году единства народов России, Году спорта, который объявлен в Хабаровском крае по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. В этот раз приоритет при отборе будет отдаваться продукции соответствующей летней тематике. Желающие могут заполнить электронную заявку на официальном сайте Амурфеста. Результаты станут известны в июле. Участие в фестивале является бесплатным.
0: Курс валют.
1: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Микс на заказ. Телефон прямого эфира 67 102 и 7. Звоните.

0: Добрый вечер, дорогие друзья. Мы движемся далее под лучшую музыку. София Скотт, Грейси Джи Изи, а также Алекс Парро уже на очереди. Перед этим реклама и прогноз погоды.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс ФМ. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвовые здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы, корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения. На наве Рижный Амура в парке аттракционов Skyland. Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
6: Телефон 8 800 333 69 37.
7: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
1: Реклама на Микс ФМ.
8: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Микс FM с невероятно большой скоростью. Walk the Moon, Miley Cyrus, DJ Tiesto уже на очереди. Впереди еще больше классных музыкальных композиций.
1: Реклама на Микс FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
1: Реклама на Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
2: Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Сегодня в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше, слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
4: Аудитория 16+.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: МЧС России напоминает. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Их жизнь и здоровье в ваших руках. Только мы, взрослые, можем защитить их в экстренной ситуации.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 2700654 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. Семь часов вечера в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Студия Анастасия Каменева. Здравствуйте. Эскиз фасада будущего музыкального театра могут предложить жители Хабаровского края. Министерство строительства региона объявило открытый конкурс на разработку архитектурной концепции фасада Краевого академического музыкального театра. Прием заявок и проектов продлится до 6 июля. Необходимость конкурса возникла после того, как на градостроительном совете 25 мая были представлены два варианта облика здания. Оба вызвали дискуссию среди экспертов и не получили единогласного одобрения, после чего поступило предложение дать возможность высказаться широкой аудитории. Итоги первого тура подведут 15 июля. Комиссия отберет от 3 до 5 лучших работ и передаст их в Министерство культуры для общественного голосования. Положение о конкурсе и условия участия опубликованы на официальном сайте Министерства строительства Хабаровского края. Мошенники начали пугать россиян удалением аккаунта. Для этого злоумышленники отправляют пользователям ложные уведомления о грозящем удалении аккаунта в мессенджеры. Также предлагается срочно отменить процедуру. В состоянии стресса пользователь переходит по ссылке или нажимает кнопку, после чего передает мошенникам код авторизации и доступ к своему аккаунту. Россиянам, которые могут получить подобное сообщение, советуют не торопиться отменять удаление аккаунта. Нужно проверить подлинность уведомления. Сделать это несложно. Официально сервисные аккаунты не имеют статуса «был-была недавно», не предлагают добавить их в контакты или заблокировать. Кроме того, стоит обращать внимание на дату создания и страну регистрации аккаунта. Если официальный представитель зарегистрирован лишь в 2024-25 году или привязан к неожиданной стране, это серьезный повод усомниться в его подлинности. Обустройство туристской тропы «Легенда Севенов» началось на территории национального нанайского села Сикачи-Алян в Хабаровском крае. Работы ведутся по поручению губернатора Дмитрия Демешина в рамках реализации федерального проекта «Тропы Дальнего Востока». Создание такого маршрута соответствует целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. Открытие тропы запланировано на осень этого года. Сейчас на территории будущего маршрута ведутся геодезические работы. Специалисты устанавливают реперы для дальнейшего проектирования тропы и готовят ее основания. Тропа не предусматривает сложных участков и крутых подъемов, поэтому будет удобным для посетителей разных возрастов, включая организованные туристические группы и школьников. Одним из важных элементов проекта станет визит-центр, где гости смогут получить информацию о культурном наследии территории, а также приобрести сувенирную продукцию, изготовленную представителями коренных малочисленных народов Севера.
0: Курс валют.
2: Официальный курс валют на сегодня: доллар 73 рубля 46 копеек, евро 85 рублей 55 копеек, 1 китайский юань 10 рублей 85 копеек, 100 японских йен 45 рублей 92 копейки. Это были основные новости к данному часу. Спасибо за информацию сайту «Хабаровский край сегодня», «Хабаровским вестям» и порталу губерния.ком.
0: Реклама спонсора.
3: Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Добрый вечер всем присоединившимся. Мы отправляемся далее под лучшую музыку Mix FM, Blackpink, Youngblood и Halsey, а также Манбек, Виз Халифа в совместной работе уже на очереди. Перед этим мои коллеги с прогнозом погоды на завтра.
1: Погода на Mix FM.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Mix FM.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
6: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
7: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
8: Аудитория 12+.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Привет-привет, друзья! Мы отправляемся вперед под лучшую музыку Mix FM. Алекс Клэр, Краш Адамс, также Бекки Джи уже на очереди. Не пропустите.
1: Реклама на Mix FM. Another Mix. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
2: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
3: Аудитория 16+.
4: Как отдохнуть в наш век соцсетей? С друзьями в Skyland отправляйтесь скорей. Драйвово и здесь получить впечатление. Огромное есть колесо обозрения. Если к эмоциям ярким готовы, попробуйте новые аттракционы. Создайте отличные воспоминания. Любимые в Skyland устройте свидание. Для жизни реальной ловите момент. На аттракционы спешите в Skyland. Новые аттракционы. Корабль, музыкальный экспресс и, конечно, самое большое на Дальнем Востоке – колесо обозрения. На набережной Амура в парке аттракционов «Skyland». Яркие эмоции, незабываемые впечатления.
5: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45 66 75.
6: Служба по контракту – это почетная работа, высокий доход и особые привилегии. Государство обеспечивает бойцов денежным довольствием, страховыми выплатами, а также премиями за выполнение боевых задач. Оказывает помощь в реабилитации, трудоустройстве и профессиональной переподготовке. Списывает просроченные кредиты на сумму до 10 миллионов рублей и предоставляет возможность приобрести жилье на льготных условиях. Льготы и преференции предоставляются членам семьи участников СВО. Поддержка защитников Отечества и забота об их семьях – приоритет страны. Подробности по телефону 122.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: послушаем рекламу, прогноз погоды на завтра и к музыке. Вернемся сразу после. Делайте громче, оставайтесь на волне. 102.7. Всем удачного вечера понедельника.
1: Погода на Микс-ФМ.
2: По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс-ФМ.
3: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ООО «СЗУИП». Проектная декларация на сайте.

для зрителей старше 18 лет. Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов вечера в Хабаровске.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. На студийных 20.00 по понедельникам на Микс ФМ. Это время занято программой «Русский микс». Присоединяйтесь к эфиру. Меня зовут Настя Абрамова. Скоро у нас группа «Звери», «Батишта», также Катя Кокорина и многие-многие другие исполнители, которые будут представлять свои треки только на русском языке в течение этого часа.
2: Делайте громче. Это «Русский микс».

0: Русский микс. Больше лучшего. Больше русского.
1: На Микс FM.
2: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будь.

0: Продолжаем программу «Русский микс». Только один час русскоязычной музыки по понедельникам. Так что, если заглянули к нам на секундочку, не спешите уходить, ведь продолжают эфир. Джей, Нюша, мод будет чуточку позже.
1: Реклама на «Микс FM. «Микс» по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на «Микс FM.
2: Компания «Топол Эко» предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация «Топаз» – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
3: Телефон 8 800 333 69 37.
4: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
5: Аудитория 12+.
1: Реклама на «Микс FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

Это «Русский микс». Песни на родном языке. XFM.

0: Добрый вечер всем, кто только что присоединился. Это программа «Русский микс» на Микс.ФМ. Только один час в неделю мы слушаем любимые русскоязычные композиции. Так что ловите возможности слушать. И после рекламы «Баста», Полина Гагарина, «Пицца», а также «Грин Грея».
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Микс «Экзотика». Расширяем границы. Объединяем континенты. Миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Микс «Экзотика». Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Микс.ФМ.
3: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
4: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45-88-45.
5: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45-66-75.
6: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
7: Аудитория 16+.
1: Реклама на Микс.ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Только на Микс ФМ, только один час в неделю. Русскоязычная музыка с 20 до 21.00 каждый понедельник. Слушайте лучшее. Меня зовут Настя Абрамова. Я прощаюсь до завтра. Всем фантастического вечера.
1: Реклама на Микс ФМ.
2: Old School на Микс ФМ. Музыка, проверенная в

0: Медлительно звоните по телефонам 101 или 112.
1: Реклама на Микс-ФМ.
2: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Микс FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
2: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Микс FM. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений 45 88 45. Код города 4212.
3: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
0: Реклама на Микс FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

0: Реклама на Mix FM. Она за Микс. Другая музыка на Mix FM. Все, что не вошло в ротацию. Каждое воскресенье в 8 вечера на Mix FM.
1: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
2: Телефон 8 800 333 69 37.
3: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене театра драмы.
4: Аудитория 16+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Микс по-новому. Слушай лучше. Слушай свежее. Каждый вторник в 8 вечера целый час только новой музыки. Уже известные и будущие хиты на Mix FM.
1: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы предотвратить беду, установите в доме дымовой пожарный извещатель. Встроенный датчик дыма со звуковой сигнализацией спасет жизнь вам и вашим близким. Ваша безопасность – ваша ответственность. МЧС России.
3: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Mix FM.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

10 часов вечера в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

«Полночь в Хабаровске». Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: эфире радиоканал Микс.ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет.
1: Час ночи в Хабаровске.

Любила в себя меня без причин, и я в замутнении рассудка от этих чувств. Тут стало тепло на сердце и на миг.

Mix FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Don't put your blame on me.
1: Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучше. Слушайте лучше.

утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

6 часов утра в Хабаровске. Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

Mix FM. Слушайте свежее. Слушайте лучшее. Слушайте лучшее.

эфире радиоканал Микс ФМ. Регистрационный номер ЭЛ номер ТУ 27006-54 от 23 апреля 2018 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу. Радиоканал предназначен для лиц старше 12 лет. 7 часов утра в Хабаровске. Микс ФМ. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Лунинберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
5: Аудитория 16+.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы –

0: Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM.
1: Mix Exotica. Расширяем границы, объединяем континенты, миксуем лучшее. Каждую среду в 8 вечера. Mix Exotica. Лучшая музыка со всего мира. На всех языках. Только на Mix FM.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите ваше объявление на Mix FM. Просто звоните 45-88-45. Прием ваших объявлений 45-88-45. Код города 4212.
4: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM.
1: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ. По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
1: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Транспортная логистическая компания осуществляет перевозку сборных грузов из Москвы и Новосибирска в Хабаровск. Перевозка домашних вещей в любой регион России. Телефон 45-66-75.
4: Берегите свой дом от пожара. Соблюдайте элементарные правила безопасности. Не перегружайте электросеть и не оставляйте без присмотра открытый огонь. МЧС России.
5: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На девятой кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. Девятая кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
1: Реклама на Микс.ФМ.
0: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 8 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гуриев. В России с 1 сентября начнется маркировка средств гигиены. Правительство Российской Федерации утвердило обязательную маркировку зубных щеток, мочалок, салфеток и других средств гигиены. С 1 сентября участники оборота должны зарегистрироваться в системе «Честный знак», а с 1 октября стартует нанесение кодов на продукцию. Об этом сообщили в пресс-службе Центра развития перспективных технологий. Уточняется, что нововведение охватывает широкий спектр гигиенических товаров. Бумажные полотенца, платочки, ватные палочки, зубные нити, расчески, пинцеты, щетки для волос, помазки для бритья, пемзу, массажные аппараты, маникюрные наборы и другие принадлежности. Общероссийская организация малого и среднего бизнеса «Опора России» попросила приостановить дальнейшее понижение порога годового дохода для плательщиков НДС и проанализировать последствия уже принятых мер. Об этом рассказал президент организации Александр Калинин. Письма с таким предложением были направлены президенту и представителю правительства. Речь идет о сохранении действующего порога 20 миллионов рублей. Как пишут ведомости, источник, близкий к правительству, подтвердил получение письма. Предложение направлено для проработки в МинЭК. В МВД предупредили о рассылках сообщений о фиктивных выплатах. Мошенники рассылают в мессенджерах и по почте сообщения о государственных выплатах в честь Дня России. Сообщения перенаправляют пользователей на фишинговые ресурсы, имитирующие интерфейс портала госуслуги или несуществующего единого центра выплат. Как пояснили в министерстве, рост активности преступников в предпраздничный период обусловлен тем, что у россиян из-за положительных эмоций от праздника снижается критическая оценка поступающей информации. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтам «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Old School на Микс.ФМ. Музыка, проверенная временем. Самые громкие хиты, лидеры чартов и обладатели престижных премий. Каждый четверг в 8 вечера на Микс.ФМ.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Микс-ФМ.
1: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
2: Аудитория 16+.
3: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
4: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skyland отдыхайте.
5: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
6: Обеспечь достойное будущее себе и своей семье. Служба по контракту в Вооруженных силах России дает право на погашение долгов до 10 миллионов рублей. Служить своей стране – дело чести. Присоединяйся к тем, кто защищает Родину. Подробности по единому номеру 122.
0: Реклама на Микс-ФМ. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Реклама на Микс.ФМ.
4: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: 9 часов утра в Хабаровске. Новости. Спонсор выпуска.
1: ООО «Лаборатория Гемотест». Ведущие мировые технологии в области лабораторной диагностики.
2: Здравствуйте, в студии Стас Гурьев. В Госдуме предложили платить за отопление по показаниям приборов учета. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предложил ввести поправки в Жилищный кодекс Российской Федерации, чтобы жители многоквартирных домов могли оплачивать отопление исключительно по показаниям индивидуальных приборов учета, независимо от решений общих собраний собственников и органов власти субъектов Российской Федерации. Миронов пояснил, что текущая схема расчета платы за отопление учитывает множество факторов, включая решения собственников и региональные нормы. По его мнению, это создает неоправданные сложности для граждан. Росстандарт принял ГОСТ на проверку устойчивости автомобилей. В России утвержден национальный стандарт на проверку устойчивости транспортных средств на основе различных испытаний. Об этом свидетельствует соответствующий документ Росстандарта. Новый ГОСТ устанавливает методы испытаний для легковых и грузовых автомобилей, а также прицепов. Одной из ключевых проверок станет тест на стабилизацию, в ходе которого специалисты оценивают способность машины возвращаться к прямолинейному движению после маневра. Транспортные средства разгоняют, поворачивают рулевое колесо для планового разворота, после чего отпускают руль. Ранее в Росстандарте заявили, что речи о запрете праворульных автомобилей в России не идет. Там допустили, что некоторые изменения могут быть внесены в соответствующие ГОСТы в этом году, из-за чего будет сложнее подтвердить соответствие праворульных машин установленным требованиям. 57% компаний Дальнего Востока увеличили зарплаты сотрудникам. Более половины компаний, 57%, на Дальнем Востоке увеличили фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине этого года. Еще 38% сохранили уровень окладов на прежнем уровне. Это выяснили аналитики ХХРУ. Чаще всего об увеличении окладов заявили представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций, а также производители продуктов питания 48% и телекоммуникационные компании 46%. Следом идут медицина и фармакология 44%, электроника 39%, а также образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль. В этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и портал губерния.ком. Реклама.

0: Спонсора. Со скоростью света в Гемотест падает цена на проверку печени и почек. Ловите космическую скидку с 8 по 21 июня. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.

0: Погода на Микс.ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс.ФМ.
2: Огромный выбор мебели с фиксированной скидкой 15%. Вся мебель по акции в наличии. Первый мебельный дискаунтер на улице Окружная, 13А. Торговый центр «Простор». Телефон 603-103.
3: Пропала собака? Сдаете квартиру? Продаете авто? Разместите объявление бегущей строкой. Просто звоните 45 88 45. Прием ваших объявлений на телеканале «Губерния». 45 88 45.
4: Переезжаете в другой город? Поможем перевезти вещи в Москву, Крым, Краснодар и другие города России. Упакуем и доставим от двери до двери. Транспортная логистическая компания. Телефон 45 66 75.
5: Любовь, дружба, секреты и поиск нового смысла жизни в мелодраме «Луненберг». Премьера 13 и 14 июня на сцене Театра драмы.
6: Аудитория 16+.
0: Реклама на Микс.ФМ.
7: Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Реклама на Mix FM. Русский микс. Понятная музыка на родном языке. Каждый понедельник в 8 вечера на Mix FM. Слушайте лучше. Слушайте русское. Russian Mix on Mix FM.
1: Нас сейчас нет дома. Это автоответчик. Оставьте сообщение после сигнала, а лучше приезжайте к нам. Мы отдыхаем в парке аттракционов Skyland на набережной. Тут непередаваемая атмосфера с утра до самого вечера. Новые аттракционы и самое большое на Дальнем Востоке колесо обозрения.
2: Приходите все вместе, с семьей, с друзьями, с любимыми. Получите незабываемые впечатления, яркие воспоминания, невероятные эмоции. Парк аттракционов Skyland на набережной Амура. Лучше дома не скучайте, а в Skyland отдыхайте.
3: Компания Topal Eco предлагает современные очистные сооружения полной биологической очистки. Автономная канализация Topaz – это высокая степень очистки сточных вод, минимальные размеры, быстрый монтаж и полный отказ от осенизационной машины.
4: Телефон 8 800 333 69 37.
5: Приглашаем вас окунуться в эпоху театральных страстей и любовных интриг. Вечная классика, таланты и поклонники. 25 июня на сцене театра драмы.
6: Аудитория 12+.
0: Реклама на Mix FM. Телефон рекламной службы 45 88 45.

0: Погода на Микс-ФМ.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня в Хабаровске пасмурно. Температура воздуха после полудня до 20 градусов тепла. Ветер северо-восточный, слабый. В Комсомольске-на-Амуре облачно с прояснениями. Температура воздуха после полудня до 21 градуса. Ветер северо-восточный, слабый.
0: Реклама на Микс-ФМ.
2: Ищите квартиру под льготную ипотеку? Жилой комплекс «Город 4212». Огромный выбор планировок. Просторный двор без машин с детскими и спортивными площадками. И главное, окончание строительства уже в этом году. Звоните 413-414. Застройщик ОСЗ УИП. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: МЧС России напоминает. В случае появления в квартире запаха газа, немедленно прекратите пользование газовым оборудованием. Перекройте краны газопровода. Не зажигайте огонь, не включайте и не выключайте электричество. Откройте окна для проветривания помещения и вызовите аварийную газовую службу по телефону 104. Для предотвращения несчастных случаев проводите своевременное техническое обслуживание газового оборудования.
4: Губерния в первом мультиплексе. Где смотреть? На 9-й кнопке. Когда смотреть? В привычное время. Любимые программы телеканала «Губерния» доступны всем. На ОТР. 9-я кнопка. «Губерния». Всегда рядом с вами. Для зрителей старше 18 лет.
0: Реклама на Микс-ФМ.
5: Телефон рекламной службы. 45 88 45.

0: 10 часов утра в Хабаровске. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Стас Гурев. В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых до 35 года. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил продлить срок действия специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» до 2035 года. Письмо с предложением депутат отправил на имя премьер-министра Российской Федерации Михаила Мишустина. Гусев также предложил увеличить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятого до 3 миллионов рублей и рассмотреть возможность ежегодной индексации лимита с учетом инфляции и изменения социально-экономических условий. По мнению депутата, такие меры помогут предпринимателям планировать свою деятельность на долгий срок и сохранять преимущества режима. Правительство Российской Федерации утвердило новые правила предоставления медицинскими организациями платных услуг. Постановление опубликовано на сайте официального интернет-портала правовой информации. Согласно документу, теперь дистанционно договор о платных медуслугах можно будет заключать как на сайте медорганизации, так и в ее мобильном приложении. Уточняется, что изменения вступят в силу с 1 сентября этого года и будут действовать до 1 сентября 2031 года. Документ был подписан представителем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Каждое 16-е резюме в Хабаровском крае разместили подростки. По данным ХХРО, в 2026 году на подростковые резюме приходится уже 6% от общего числа активных резюме в Хабаровском крае. Молодые соискатели в возрасте от 14 до 18 лет проявляют высокий интерес к трудоустройству в самых разных профессиональных сферах, и при этом большинство из них отдают предпочтение работе на территории работодателя. Среди регионов Дальнего Востока наиболее высокая активность подростков в поиске работы зафиксирована в Приморском крае – 9800 резюме, в Хабаровском крае 8100 резюме и Якутии 4500 резюме. Наибольший интерес у подростков вызывает работа по профессии официант, бариста. Такие позиции указаны в 11% резюме. На втором месте профессии упаковщик, комплектовщик, маркировщик 7%. На третьем разнорабочий 6%. Это все новости к данному часу, о которых хотелось вам рассказать. Спасибо за информацию сайтом «Российская газета», «Коммерсант», «Ведомости», «Известия», «РБК», «ТАСС» и порталу «Губерния.ком».
0: Микс FM. Слушайте лучше. Лучшее радио Дальнего Востока по версии Radio Station Awards.